0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркиянын тети радиофи.
6: Е, садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
11: Эдо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди аммурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangya radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вюню, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
1: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
18: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарре би амрия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
10: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
14: Аич, Радио, Воча Туркия.
15: Говорит Голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овозы.
17: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканына Туркия овозы радиосы.
19: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
4: Гидар радио мурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turki.

0: La Voce de Turquie.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
4: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг, радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вюни, радио Са.
0: Айч радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эзо и фонетис Тюркия.
14: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди амрия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
14: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
12: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
3: Гидарреби амурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
4: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
14: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
8: Гидар радио мурия Туркия.
11: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovozi radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.